0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Tiesto and Olivia Sebastianelli. John

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
4: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
3: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
7: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

0: Погода.
1: А вот оно, обещанное похолодание в Самаре. Сейчас около 18 градусов. Ну, в принципе, не холодно. По данным Яндекс.Погоды, днем холодно тоже не будет, но и жары не обещают. До 23 прогреется воздух и возможен дождь. Но лето все равно продолжается. Дэнс-лето продолжается. И в его продолжение Роман Мессер, «Улетай». Ждем Алака и Portugal the Man, а также Anime и Georgia Beautiful. Ну, а затем «Миг утра» с 7 до 11.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Обычный день, если ты не в Супре.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Почти треть россиян чувствует себя летом продуктивнее. Такие результаты опроса, ну, не знаю, не знаю. Хотя, что я такое говорю? Конечно же, знаю. Конечно же, есть же рекорд, мы любое время года делаем бодрее, насыщеннее, продуктивнее. Да и потом мы опрос устроили в наших информканалах, Макси и Телеге. А ты летом продуктивнее или наоборот? Заходи, смотри, голосуй. Вот если как раз-таки наоборот, то мы на рекорде делаем все, чтобы... Ну, давай так выразимся. Это наоборот было наоборот. В общем, радуем тебя треками, играми и розыгрыш брендированной артезианской воды рекорда впереди. И новая тема с главным призом — электросамокатом. Ну и начинаем, конечно, с кофейной разминки уже вот-вот. Ну а музыка такая будет заряжать. Хюгель далее, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, сбавьте скорость, спокойный разговор решит больше, чем штурм. Тельцы, ловите душевные новости, общение с близкими вернет опору. Близнецы, проверьте ресурсы, ищите, куда незаметно утекают силы и деньги. Раки, ваши новолуние, сделайте первый тайный шаг к новой версии себя. Львы, уйдите в тень, отдохните от чужого внимания и накопите силы. Девы, время единомышленников, стройте приятные планы без суеты и выгоды. Весы, сделайте быт комфортнее, предложите близким простое решение. Скорпионы, действуйте нестандартно, хватит анализировать старые ошибки. Стрельцы, берегите границы, не обещайте лишнего ради чужого одобрения. Козероги, говорите о желаниях прямо, партнеры не умеют читать ваши мысли. Водолеи, начните полезную привычку, главное в удовольствие, без рамок. Рыбы, творите и флиртуйте, позвольте себе спонтанность без оглядки на итог. Гороскоп можно переслушать в телеге и Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд in the mix.
1: Это как чистить зубы, я не знаю, пить кофе, ворчать по утрам. Традиция. In the mix. С него мы начинаем игровую часть Мегутра. Ставлю 15-секундную подборку из треков рекорда, считая, сколько композиций мы замиксовали. И как раз-таки отправляйся на кофе. В кофейню Mosaic Coffee and Tea. Абсолютно любой кофе. В любую из кофеин, в любое время. Сразу троих позову туда, подарю по двойному приглашению. Итак, вот он микс. Давай считать.

0: Ну и традиция, конечно, даю варианты тебе 6 или 8. Тут тем было, отправляешь шестерку, либо восьмерку в личку телеги, кнопка отправки, я напомню, в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение себе приходит в одно окно, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Мы едем дальше, а вот столбик термометра особо не едет. Она находится около отметки в плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем все-таки он поднимется, но только до 23, и синоптики обещают нам дождь, да, он возможен. Скоро здесь Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Дюк Дюмонт, Оушен Драйв, Медуза, Don't Wanna Go Home и новинка Дипло, ждем.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре, мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд in the mix.
1: Я тут вычитал в наших информ-каналах, утренний кофе натощак вреден. Ну, розыгрыш кофе не вреден, а вот когда ты воспользуешься нашим приглашением в кофейне Мозаик Кофе Инти, это вообще на твое усмотрение, и явно не натощак, наверное, будет, да, не ближайшие минуты. Мы разыгрываем по утрам приглашение на двоих, три приглашения на двоих, на любой кофе. Ставил 15-секундную подборку из треков рекорда, надо будет пересчитать и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Было 8 штук. И вовремя верный ответ прислали нам Александр Ткачев, Владимир Волков и Тимур Соловьев. Я вас поздравляю. У каждого теперь по двойному приглашению в Мозаик Кофе Инти. А что будет у тебя по итогам следующей какой-то игрушки? Посмотрим. Участвуй, играй, выигрывай. Самое главное, слушай первый танцевальный. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область заняла 6 место в стране по числу ДТП за первые 6 месяцев 2026 года. Такие итоги приводит промрейтинг. В январе-июне произошло 1473 дорожно-транспортных происшествия. Это почти на 3% меньше, чем годом ранее. В Самаре стартовал отбор «Герои города» в рамках проекта «Самара в движении». Ежедневно с понедельника по субботу с 7 вечера и до 8 на пляже у Первомайского спуска проходят испытания. Прыжки со скакалкой, отжимания и так далее. Лучших спортсменов месяца ждут в финале по окончании лета. В Самаре более 700 школьников и студентов приступили к работе в летние каникулы. Ребята работают в государственных и муниципальных учреждениях, а также на предприятиях. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, их подробно знакомят с производством. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных, конечно же, из жизни города, страны и мира, читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 42. Пиши в личку телеги, в личку ВК, жду с 40-го. Номер телефона не забудь указать.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня, ну, до обеда небольшой дождь возможен, потом вроде как без осадков. 25 обещают синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднений с 8 часов и до 9. Количество заторов, естественно, будет возрастать до 4. Загруженность у нас увеличится сейчас на Кирова от Вольской до Физкультурной. Есть проблемы на 10 минут на 22-м перед Заводским шоссе, на Заводском от 22-го до Кабельный, на улице Авроры от Дыбенко до Марии Старой тоже плотное движение. На Москве от Самолета и до Нововокзальной. Нововокзальная от Москвы до Новосадовой. Лучше, кстати, Москву по Старозагорию. Пока она относительно свободнее. Да и Новосадовая тоже. В общем, на Москве как-то так вот не очень сейчас. Очень даже. Все у нас по музыке. Ждем новинку от Хюгель.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 1 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите все семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-39-870-295, город Москва, 0+.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». ladyafit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: по розыгрышам, да, еще 8 часов нет, у нас уже не первая игрушка в эфире была, и уже далеко не первый, даже не второй победитель, но это никак не уменьшает радость от того, что что-то выигрываешь, у нас в эфире первый танцевали. Пара билетов в кино разыгрывал, очень простым способом, в финале 60-минутки обычно спрашиваем тебя, какая тема была ранее. В эфире из двух фрагментов надо выбрать один какой-то, цифру 1, либо цифру 2 отправить в личку телеге, либо в личку ВК. Я поздравляю, правильно ответил у нас Алексей. Алексей, еще раз здравствуй, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, где ты не услышал этот трек? Потому что, насколько я понимаю, ты угадал, наверное, да?
1: Да, я угадал.
0: Ты угадал. Где тебя застали?
1: В машине.
0: В машине, ну только я так полагаю, что только что... Да-да, куда-то отправляешься, на работу?
1: В больницу, потом на работу.
0: Ага, все, тогда все, чтобы у тебя было так, как надо, как задумано, все было хорошо, круто, ну и чуточку лучше благодаря нам, потому что получаешь у нас приз. Алексей, желаю тебе хорошего вторника, да, оставайся в нашей компании, ну и мы тоже идем вперед, навстречу другим игрушкам, другим трекам. Кстати, по поводу треков, да, надо было цифру 2 отправить нам, я уже Алексея увел за него, отчитал.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Напоминаю, что мы уже начали нашу новую тему. Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога дарит крутой электросамокат. Несколько раз в день попадая в эфир, мы называем какую-то станцию, платформу. И тебе нужно сказать, а куда на самокате можно от нее уехать. Вот из предложенных вариантов выбирай ближайшую локацию, получай приятный бонус и проходи в финал. Финал пройдет на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа для детей старше 12 лет. И, кстати, вчера вот первый день игрушек был и достаточно неплохо. Мы, по-моему, все прошли финал. Это круто, здорово. Не, ну, конечно, ты, как потенциальный финалист, не особо рад, да, чем больше народу в финале, может быть, не особо это хорошо, но, наверное, это все-таки не про тебя, потому что у нас тут как-то все друг за друга радеют, все болеют друг за дружку, да, чего стоит только игрушка H2O-шники, огромное количество людей делятся водой, вот, по правилам нужно попасть просто в эфир и сказать, всю ли воду брендированную, рекордную, артезианскую, в эксклюзивных бутылочках производителя кристальной ты забираешь, либо нет, либо делишься с другим участником. Вот еще многие делятся. Нет, те, кто не делится, к вам вопросов никаких. Все нормально. Вот как сложится ситуация в этой летней истории, еще одной узнаем уже через несколько минут. Ну, а по поводу самоката, это будет чуть-чуть попозже. Но этим же мега-утром. Этим мега-утром, этим часом у нас Эвелин Рокстон. Я уже делюсь мы с планами. Далее Кальвин Харрис с новинкой.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, сбавьте скорость, спокойный разговор решит больше, чем штурм. Тельцы, ловите душевные новости, общение с близкими вернет опору. Близнецы, проверьте ресурсы, ищите, куда незаметно утекают силы и деньги. Раки, ваши новолуние, сделайте первый тайный шаг к новой версии себя. Львы, уйдите в тень, отдохните от чужого внимания и накопите силы. Девы, время единомышленников, стройте приятные планы без суеты и выгоды. Весы, сделайте быт комфортнее, предложите близким простое решение. Скорпионы, действуйте нестандартно, хватит анализировать старые ошибки. Стрельцы, берегите границы, не обещайте лишнего ради чужого одобрения. Козероги, говорите о желаниях прямо, партнеры не умеют читать ваши мысли. Водолеи, начните полезную привычку, главное в удовольствие, без рамок. Рыбы, творите и флиртуйте, позвольте себе спонтанность без оглядки на итог. Гороскоп можно переслушать в телеге и Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Дэнс лето на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8 часов и 17 минут. Пришло время поприветствовать и расстаться. Поприветствовать нового H2Oшника на рекорде и расстаться с еще энным количеством бутылочек воды. Да, ну, вот так вот все. Летняя история продолжается. Разыгрываем артезианскую воду в брендированных рекордных бутылочках. Все это от производителей «Кристальная». Несколько раз в день дозваниваемся до одного из тех, кто заявил о своем желании получить эту водицу. Написал фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона. Дозваниваемся, ты ответил на звонок, все. Забираешь воду и получаешь звание H2Oшника. Ну вот сколько воды ты заберешь, все, что на кону, либо поделишься с другим участником, со следующим игроком, это тебе решать. Всегда на кону 4 бутылочки, я напоминаю, плюс 100, чем поделились, если поделились предыдущие слушатели. Через несколько минут узнаем имя. Я надеюсь, узнаем имя, потому что по правилам нужно хотя бы ответить на звонок, и все. Имя нового H2Oшника, первый танцевальный.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а прямо сейчас узнаем о погоде. В данный момент в Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 25. До обеда небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Увеличилась загруженность за полчаса. И, кстати, к 9 часам обещают нам 5 баллов. То есть как-то вот даже сегодня побольше, чем, не знаю, там вчера. И обычно вот в летние будни в последнее время. Кирова от Старозагоры до Московского шоссе. Внимание, 15 минут из-за ДТП. На Московском шоссе из-за дорожных работ, там, да, перекрытие полос от самолета до Нововокзальной тоже стоит. Где-то тоже 15 минут. Старозагор свободнее, Новосадовая свободнее. Пожалуйста, проезжай. Так, еще мы отметим Кирова от Вольской до Физкультурной. Здесь минут 10. На Заводском от Кирова до Кабельной, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной улицы. Ну и, в принципе, такие основные заторы озвучил. Chemical Brothers дальше с нами. И Zerb, Chainsmokers. Скоро-скоро.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. «Империал» — больше, чем фитнес. «Империал» — ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» — выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
0: А мода и Джейку выбирай в Асавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26, Самаре, давай утолим твою жажду и жажду поиграть, да, во что-то на рекорде. И жажду что-то выиграть. Порой даже не важно что. И, ну и жажду в прямом смысле. Разыгрываем артезианскую эфирную воду рекорда от бренда Кристальная в эксклюзивных таких вот бутылочках. Пертанцевальный с логотипом рекорда. Несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». Если ты еще не написал, то сделай это. Отправляй сообщение в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты это сделал. Вот сейчас делаешь, либо, там, не знаю, уже больше месяца назад написал ты в игре. Даже если ты уже был в эфире, там, выиграл, не выиграл нашу страну, ты в игре, все заявки действительно, пока лето продолжается. И наша игра, собственно, тоже. Главное указать номер телефона. Это вот самое важное. В самой заявке, неважно, куда ты пишешь, в телегу, либо в ВК. Все сообщения приходят в одно окно. Если номер телефона есть, то, да, велика вероятность того, что мы тебе позвоним. Дозваниваемся, и, собственно, все практически на этом. Ну, для выигрыша, по крайней мере, больше ничего не надо. Единственное, что вот сколько тебе надо воды, это надо решить. Всегда на кону у нас 4 бутылочки, это как минимум. Плюс, если предыдущие игроки решили поделиться, а вот как раз-таки и суть игры в том, чтобы узнать, хочешь ты поделиться с другими, либо нет, вот, тогда будет больше. 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Тебя тоже спрошу. Хочешь поделиться, либо все забираешь. Вообще не важно, никаких там осуждений, ничего вообще нет. Как вот душа велит, так и делай. Сейчас на кону у нас 6 бутылочек, и будем мы дозваниваться. Ну вот, конечно, наверное, не очень хорошо, когда звонишь по номеру, который записан вот именно так. Но по-другому у меня ничего тут не записано. Вот человек написал с аккаунта, который называется «Ремонт электродвигателей». Так, дозваниваемся до него. Последние цифры 3536. Ремонт электродвигателей. Но потом не спрашивайте меня номер телефона, не дам. Звоним, и я надеюсь, что все получится. Да, и с двигателями, и с водой с нашей. Давайте сначала познакомимся, конечно же, узнаем, как зовут. Как-то не дело так называть нашего слушателя, аж H2Ошника. Так. Так. И?
2: О. Алло.
1: Алло, доброе утро, это Радио Рекорд. Самар тебя беспокоит, ты в прямом эфире писал нам фразу «хочу пить», верно? Было дело?
2: Да,
1: выбрали твою заявку. Как тебя зовут?
2: Сергей,
1: а то ты написал с аккаунта «ремонт электродвигателя». Ты, я так полагаю, действительно им занимаешься, да?
2: Сергей,
1: ремонт электродвигателя, так и запишем. Серег, ну, во-первых, по нашим правилам нужно ответить на звонок для того, чтобы стать H2Ошником, выиграть воду, поэтому я тебя с этим поздравляю. Но единственное, что мы, естественно, спрашиваем тебя, все ли ты заберешь. У нас сейчас на кону 6 бутылочек, и вот решай, все заберешь, все 6 брендированных, рекордных от производителя «Кристальная», либо 3 себе, а 3 мы перекинем на следующую игру.
2: Все шесть заберешь,
1: да?
2: Да.
1: Все, хорошо, вопросов нет. Еще раз поздравляю тебя. Вот так вот, хорошего тебе вторника. Ну и, естественно, играй, выигрывай на рекорде. И забираешь, да, 6 брендированных рекордных бутылочек с артезианской водой от производителя «Кристальная». Следующая игра, ну, Серега вот забрал все 6, но вода-то еще осталась. И очень много, да и, в принципе, лета еще очень много. Когда следующая игра, мы заранее предупреждаем всегда в телеге «Макси», «Радио Рекорд Самара». Пока ты предупреждай о засадах на дорогах, через несколько минут наша рубрика.
3: Дэнс лето на рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8:31. Делюсь твоей информацией, где какие сложности на дорогах. Рассказывай, где необычные пробки, затор, не работающие светофоры, патрули ДПС, где с особым рвением правил дорожного движения надо соблюдать. Пиши в телеге и в Максе под постами засады. Мы каждое утро вывешиваем. Ну, в принципе, дублируем информацию, если что. Там из телеги Макс, из Макса в телегу, из лички. В личку тоже можно писать. ВК и телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Так, какие у нас сообщения есть? Вот только что прям прилетело послание. У нас не работает светофор на мехзаводе по Московскому шоссе, где надземный переход и так, и в районе Новой Самары, в сторону выезда из города. Так, надземный переход какой именно? Ну, наверное, который уже там ближе к городу, да, скорее всего, потому что там только светофор, в принципе, есть. Цеховая Щерс, вот, тоже информация есть. Пост Зубчага, Красный Коммунаров перед кольцом, Кошелев парк переезд, в Кошелеве на Мира еще, Гагарина Революционная в центр, ЖБИ к Коле, как ехать, ну, Коле, Фрунзенский мост, Карман, Горя в город, пост СОК, пост Моя. Так, про Кошелев тоже прям много сообщений поступило, спасибо большое, что пишете, рассказываете, делитесь информацией, даже если уже поделились, все равно пиши, подтверждай информацию, да, либо, может быть, уже что-то не актуально. Далее, еще какие у нас сообщения есть, я смотрю просто, что, я-то вот как раз-таки не хочу повторяться, вот, если что, но вот... Пока вижу только вот те сообщения, которые были про Кошелев, говорю, очень много написано. Ну, если вдруг будут еще какие-то данные, сразу заходи в телегу, либо в Макс. Под посты засады сразу лучше не в личку писать. Ну, хотя, может, в личку, как угодно, но лучше сразу писать у всех на виду, чтобы все могли оперативно все это прочитать. Так, ну вот еще так. На мосту возле Красной Глинки в город. Вот, спасибо. Это вот из последнего, что есть. Спасибо большое. Будь аккуратен на дорогах, соблюдая правила дорожного движения. И, конечно, оставайся в компании Рекорда. Дальше к ней присоединится Эвелин Рокстоун с темой Вертига и что-то Эрика в рубрике Трэш-пати. Дождись.
0: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
14: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
15: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. И прямо сейчас будет звучать композиция, которая немножко неформатна. Именно в это время мы и ставим такие истории музыкальные для того, чтобы тебя как-то взбодрить, встряхнуть, заставить улыбнуться. Может быть, пораздражаться, я не знаю. Но сегодня эту песню кто-то возьмет себе на вооружение. Я не знаю, но у меня есть какие-то домыслы, как ты будешь реагировать на эту композицию. Посмотрим. Мы часто ставим исполнителей таких каких-то неизвестных, там, и ноунеймов, и новичков, да, но здесь, возможно, ты даже узнаешь, кто это. Посмотрим. И послушаем. Послушаем, и потом посмотрим на твои комментарии, потому что все это ради твоих комментов делается, ставится, включается. Пиши в личку телеги, в личку ВК, что думаешь, что ощущаешь. Ну и, соответственно, я все это в конце трека озвучиваю. И вопрос еще по тексту задаю. За правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Ее и задарю. Итак, мы начинаем слушать. Жду твои комментарии. Просто смайлики. Просто нравится, не нравится. Либо что-то развернуто. Все это буду читать прям буквально через минутки-две. Поехали!

0: Говорю мужу на звонок. Мужу, то есть не на мужа, а мужу на телефон. Так, я люблю свою жену, а она говорит, что... Какие-то обезьяны поют, пишет Алексей. Скину жене, пишет нам Рустам. Привет, рекорд. Класс, песня. Вот, пишет Алексей. Дальше. Она его бьет, наверное, от Максима. Комментарий такой. Вот очень много сообщений просто с фразой «я люблю свою жену». Вот Илья написал, Дмитрий написал. Интересно, рядом ли с вами жены сейчас находятся? Ну, это мило, на самом деле, и прекрасно. На самом деле, почаще пишите, не только тогда, когда мы такие композиции ставим. Угу. Так, далее. Шикарно написала Светлана. Так, что еще? Надо поставить мужу, а то что-то как-то давненько я не слышал от него этих слов. Но смайлик смеющийся здесь вот прилетел. Ну, вообще много смайликов таких смеющихся поступает нам сюда. Так, теперь вопрос по тексту задаю. Внимание, скажи, пожалуйста, что исполнители, пение кого исполнители любили? Пение кого? Пение жены, либо пение птиц? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Итак, пение кого любили исполнители данного музыкального произведения? Пение жены, либо пение птиц? Жду 40-го, сдарю вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, далее у нас, ну, не пение, но музыка прекрасная Армина Ван Бюрена будет звучать. А пока что от синоптиков пару слов. 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, 25 сегодня днем, переменная облачность, вероятность дождя имеется, по крайней мере, до обеда уж точно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта у нас на 4 балла, местами затруднения, в ближайшие часы такая загрузка сохранится. Что-то 5 баллов не случилось. Московское шоссе у нас сейчас от Кирова до Нового вокзала тормозит из дорожных работ. И, кстати, из центра 22-го подъезда тоже до Нововокзальной улицы очень все плотно, имеет в виду. Сложности... Ну, лучше вообще эти сложности объехать стороной по Новосадовой. Там относительно свободно. Ну, что касается Старозагора, то, в принципе, здесь уже скапливается транспорт, по крайней мере, перед Нововокзальной улицей точно по направлению в центр города. Еще на Москве от Потапова до Авроры, от Авроры до Самфировой. Так, на Заводском от Кирова до Кабельной, от гаражного проезда до Кабельной, перед 22-м немножко тормозим, на улице Авроры, стороны Дебенко до Марии Старезы, на Революционной

0: Самара Авто. Южное шоссе 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
4: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
5: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
6: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
7: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Звони 8 800 2019 117.
12: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: На рекорде.
14: Мега утро на рекорде.

подвести итоги розыгрыша. Хотя сегодня не так уж прям и велико желание ставить точку. Очень многим трек зашел, так или иначе. Мы слушали про просто огромную любовь к жене композицию. Вопрос был, а что еще исполнители любили? Ну, точнее, конкретно, что они любили? Пение чего, кого? Жены либо птиц? Птиц, кстати, да, пение птиц. Я думаю, что и пение жены тоже они любили, судя по тексту, вообще, в принципе, в целом, да, этой истории музыкальной. Почти все верно ответили. Вовремя у нас ответила Алла. Последняя цифра, номер мобильника 16941694. Алла, я тебя поздравляю, сейчас

отправить тебе сообщение по поводу выигрыша вкуснейшей ароматной большущей пиццы. Трек уже в Максе, в Телеге и в ВК Радио Рекорд Самара. И напомню, по хэштегу Трэшпати можешь найти все предыдущие выпуски. И также ты можешь свои версии для Трэшпати присылать. Ссылочки, аудиозаписи, видосы, как угодно, в личку Телеги и в личку ВК.

0: детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9 часов и 1 минута в Самаре. На календаре у нас вторник, 14 июля. Сегодня Всемирный день интеллектуальных игр отмечается. Ну, я тебе, может быть, особо интеллектуальный не обещаю, но прикольный, с отличными подарками. Это да, к примеру, мы вместе с Кубышской железной дорогой разыгрываем электросамокат и другие бонусы. Уже в этом часе продолжим. Сегодня еще день рождения, внимание, пенсии. День рождения и пенсии. И у этого дня тоже возраст такой пенсионный, 70 лет этому дню, на секундочку. И хочется тебя, конечно же, спросить. Давай ты сегодня напишешь какие-то фразы на пенсионерском. Вот на пенсионерском, вот от тебя именно фраза должна какая-то звучать, твоя личная. Ну и она же могла бы принадлежать какому-то пенсионеру, например, человеку в возрасте. Вот разбуди в себе пенсионера и напиши что-то. Что говорит твой внутренний пенсионер? Вот, наверное, такой опрос. Мы сейчас его сформулируем и опубликуем в телеге и в Максе, а ты пиши в комментариях, а я все это буду читать совсем скоро в эфире. Ну, естественно, чтобы вообще как бы глубоко не уходить в эту тему, бодрим тебя современной крутой музыкой. Далее у нас Бауэр.

0: эту 60-минутку мегаутреннюю с хита от Бэби Рекса New Religion. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе. Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:08. Овны, сбавьте скорость. Спокойный разговор решит больше, чем штурм. Тельцы, ловите душевные новости. Общение с близкими вернет опору. Близнецы, проверьте ресурсы. Ищите, куда незаметно утекают силы и деньги. Раки, ваши новолуния. Сделайте первый тайный шаг к новой версии себя. Львы, уйдите в тень. Отдохните от чужого внимания и накопите силы. Девы, время единомышленников. Стройте приятные планы без суеты и выгоды. Весы, сделайте быт комфортнее. Предложите близким простое решение. Скорпионы, действуйте нестандартно. Хватит анализировать старые ошибки. Стрельцы, берегите границы. Не обещайте лишнего ради чужого одобрения. Козероги, говорите о желаниях прямо. Партнеры не умеют читать мысли. Водолеи, начните полезную привычку. Главное, в удовольствие, без рамок. Рыбы, творите и флиртуйте. Позвольте себе спонтанность без оглядки на итог. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК. А я почитаю твои сообщения. Мы тут опубликовали опрос, как я говорил, да, проанонсировал. Попросил тебя написать фразу, которую ты частенько используешь, да, и она принадлежит твоему внутреннему пенсионеру. Вот что-то на пенсионерском напиши. Но желательно не чтобы просто какая-то такая пенсионная фраза была, а именно твоя фраза, которую ты используешь, ну и как говорит о том, что в тебе все-таки есть внутренний пенсионер уже. Итак, напиши какую-то на пенсионерском фразу, и желательно, чтобы она была именно твоя, ну и в то же время принадлежала твоему внутреннему пенсионеру. Я напомню, сегодня день рождения пенсии. Вот так вот. 70 лет исполняется пенсии. Ну, вот такой праздник в календаре значится. Почитай твое сообщение скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Вот они полетели, полетели фразочки на пенсионерском. Сегодня день рождения Пети, и поэтому спросил за написать какую-то фразу. Ну, можно просто фразу на пенсионном, да, либо свою какую-то фразу, которая принадлежит твоему внутреннему пенсионеру. Так, вот какие комментарии приходят. Там можно писать в личке телеги, в личке ВК в комментариях, да, под опросами. Можно где угодно писать. Макс в телеге под опросами, в личку ВК, в личку телеги. Очень много источников, вариантов. У меня тоже сегодня день рождения. 45, ягодка. Вот ягодка опять. Это вот звучит тоже действительно как-то так, да, как поздравление на радио «Удача». Так, далее. На почте. Дочка, пенсию дают сегодня. От Макса сообщение. Ну, это, видимо, просто какая-то фраза общая, не лично Максу принадлежащая. Хотя, как знать. Время уже 9 утра, ты еще не вышел. На самом деле 8:20. Вот от Владимира. Владимир, видимо, так делает, так разъясняется. Что еще? Так. Закройте окно, дует от Елены. Посижу 5 минут и пойду дальше. Ну вот, это от Игоря сообщение. Так. Нынешняя молодежь только в телефонах и сидит. Вот от Костика. Костик, а мы как будто не сидим, да, в телефонах. Да, мы как раз-таки вот с нас-то все и началось, мне кажется. Так, куда все летят, сломя голову? Вот от Алексея тоже комментарий в личку приходит. Пишите в личку ВК, в личку телеги. А лучше, конечно же, у всех прям на виду в Максе, в телеграм-канале Радио Рекорд Самара под опросами.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, напиши какую-то фразу, которую ты используешь, и она принадлежит твоему внутреннему пенсионеру. Продолжу озвучить скоро. Сейчас от синоптиков озвучу тоже послание. В данный момент в городе около 19, по данным Яндекс Погоды, днем в Самаре 25. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами из-за затруднения. В ближайшие часы загрузка вроде никак не поменяется. Заводской от Кирова до Кабельной у нас тормозит 10 минут. Ну, время проезда 10 минут. Сложности на Московском шоссе 22-го подъезда до Нововокзальной. Это уже 10 минут. Самолета до Нововокзальной. На Нововокзальной между Москвой и Новосадовой от Карла Маркса до Старозагоры. Старозагоры и Новосадовой, кстати, относительно свободны. Так что можно Москву как-то объезжать. Я не знаю, почему многие не делают этого. Почему такие пробки? Что еще у нас? На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на Ракитовское шоссе. Это Олимпийское, да, Карла Маркса. Ну, немножечко. На 5 минут задержишься там на Революционной от Подшипниковой до Гаражной тоже есть сложности. Да, в принципе, все. Далее All Things Break, Gravity, Got Lucky, ла-ла-ла.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ООО НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
10: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: канистры, другие емкости запрещен. 5 часов сегодня продлился режим беспилотной опасности в Самарской области. Также вводился план «Ковер». В аэропорту Курумыч действовали ограничения. Сейчас 9 рейсов задерживаются на вылет, один отменен. Самарская область оказалась на 36-м месте рейтинга регионов по доступности жилья. Такую информацию представили эксперты РИА Новости. Для составления списка учитывали среднюю стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратов в ценах на май 26 года и медианную зарплату. Для расчета брали семью с одним ребенком, который откладывает все заработанные деньги за вычетом прожиточного минимума. В Самаре средняя двушка стоит 6 100 000. На ее покупку нужно накопить за почти 5 лет, 4,7, посчитали эксперты. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com. Лента – поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: Ленту! Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето.
3: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9:47, еще одна летняя история началась. Крутой электросамокат и много других подарков здесь для тебя по очень простым правилам. Попадай в эфир и отвечай на вопрос. У нас розыгрыш проходит вместе с Куйбышевской железной дорогой, и финал этой игры на празднике в честь Дня железнодорожника, поэтому и сама игра тоже как-то связана с железной дорогой. Мы озвучиваем какую-то станцию, тебе нужно сказать, куда можно от нее уехать на самокате. Не, ну вообще, конечно, куда угодно. Но нужно из предложенных вариантов выбрать ближайшую локацию. Справляешься, получаешь приз и проходишь финал. Финал у нас 2 августа. Там вообще много еще будет, не только финалистов мы ждем. На празднике в честь Дня железнодорожника на площадке у Самара-Арена много активностей, много подарков, много всего интересного. Ну и в том числе определим имя новоиспеченного самокатчика. Через несколько минут играем. Прямо сейчас отправляй заявку в личку телеги, либо в личку ВК. Напиши, давай напиши слово «поезд». Будешь 40-м по счету, мы с тобой встретимся. Так, слово «поезд» пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, все сообщения приходят в одно окно. Главное, укажи свой номер телефона.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Что на улице происходит? В данный момент у нас температура воздуха плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность, вероятность осадков сохраняется до обеда, точно. И температура воздуха поднимется не особо высоко. 25 обещают нам синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, в ближайшие несколько часов тоже ничего не поменяется, как и с градусами. Ну, по крайней мере, так утверждают аналитики. Так, где сейчас у нас какие проблемы? На Московском шоссе 22 по съезду до Нового вокзальной. Здесь около 10 минут придется тебе пробыть. Так, далее, Заводской от Кирова до Кабельной, от 22-го парсъезда до Кабельной, на Москве еще от Кирова до Нововокзальной, Аврора Дебенко до Мари Старезна, Олимпийская от ЖД-переезда до Ракитовского шоссе. Ждем Бобы Синклера и Кайза, взбодримся с ними.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
3: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.57 в Самаре, да, конечно, растет, очень растет уровень лояльности у слушателей Радио Рекорд к самокатчикам. Ну, потому что тут вот еще чуть-чуть, еще немножко, и ты сам станешь обладателем крутого электросамоката. Можешь, по крайней мере, это сделать. Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога разыгрывает его. И другие, конечно, бонусы, подарки несколько раз в день. И я приветствую нашего участника Андрея. Андрей, здравствуй еще раз, доброе утро.
2: Доброе утро, Самара.
1: Да. Андрей, давно ли ты катался на самокате, скажи? Разъезжал где-то? Может быть, вообще не разъезжал?
2: Вы знаете, совсем недавно с племянницами выходили гулять в Струкский сад, наш чудесный, замечательный. Прокатились вот по этим волнам, рампам, фастбоксам и прочим-прочим. Вспомнил лихую молодость, когда только скейт-парк появлялся. Там было замечательно, полный спектр эмоций, поэтому совсем недавно, правда, на механическом, своими ногами тоже.
1: Так, вот. Совсем недавно. Прекрасно. Мы сейчас получим как минимум бонус, еще и удовольствие. Ну и, конечно же, пройдем финал, где можно будет получить уже прям целый электросамокат. Правило, Андрей, я напоминаю, ну так как мы вместе с Куйбышевской железной дорогой разыгрываем, в преддверии Дня железнодорожника, финал пройдет именно там, на празднике, в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона Самара-Арена. И там, в принципе, помимо финала будет много всего интересного, замечательного, примечательного, с подарками. Много активности для детей старше 12 лет. Наши задания касаются, конечно, железной дороги, так или иначе. Ну, представляем, едет там, не знаю, электричка, подъезжаем к какой-то станции, выходим, и тут электросамокаты, нужно на них пересесть. И куда на них можно уехать? Из каких-то вариантов трех нужно выбрать ближайшую локацию. Готов?
2: Давайте попробуем.
1: Ну, давай попробуем.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Итак, тебе достается станция, платформа, тут по-разному пишут, советы. Советы. Как ты думаешь, какая ближайшая локация к советам? Варианты тебе даю. Варианты. Это у нас Чапаевск, Алексеевка и Жигулевск. Куда можно уехать от советов?
2: К советам да любовям, хочется сказать, можно уехать.
1: Ближайшую локацию надо выбрать.
2: Ну, может быть, это Жигулевск.
1: А ты вообще знаешь, где это находится? Ну, не про Жигулевск, конечно, а про станцию Советы.
2: Если честно, смутно представляю. Наверное, у нас Советов все много в стране.
1: Я так и понял. Так, ну хорошо. И в телеге в Максе тоже подсказки не смотрел. А там ведь это все есть. Там просто заранее можно подготовиться, посмотреть, проголосовать. Там можно, не знаю, ошибиться, обжечься, а потом в эфире правильно ответить. Да, тоже не видел,
2: так,
1: наверное, да?
2: Обновим.
1: Обновим, да? Значит, а что такое?
2: Советы.
1: Что случилось?
2: У нас и варианты, получается.
1: Варианты Чапаевск, Алексеевка, Жигулевск.
2: Рискнем сказать Чапаевск, он же Чикаго. Если нет, то извините.
1: Если нет, то нет. Хорошо.
3: Поезд дальше не идет. Приходите в следующий раз.
1: Не, Алексей, ну просто ты второй переобулся и вновь неверно. Алексеевка, на самом деле, правильный ответ. И в телеге Макс, все же это было, все подсказки, все правильные ответы. Ну как правильные ответы? Вы же правильные ответы все и даете, наши подписчики. Голосую за верный ответ большинством. Ну ничего страшного, Андрей, ничего вообще страшного абсолютно не произошло, потому что бонус получаешь, и, собственно, мы только начинаем играть, поэтому можно будет еще попасть в эфир и еще попытать свои силы. Договорились?
2: Будем стараться. Спасибо за участие. Всем хорошего дня. Рекорд вперед.
1: Все, хорошо. Андрей, еще раз хорошего тебе дня, хорошего вторника. Бонус в твоих руках. Ну, а следующая игра чуть попозже будет. Я и про розыгрыш электросамоката, и вообще, в принципе, про игры в эфире. Мегаутро продолжается.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
0: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
8: Мега утро
7: на рекорде.

0: 5. Для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 11 в Самаре. Напоминайте про наш информканал Макс, канал Телеграм, канал Радио Рекорд Самара. Заходи, там, конечно же, общение, там, не знаю, приколы, естественно, все самые важные, срочно актуальные новости. Ну и информация про наши игрушки эфирные, в том числе какие-то подсказки. Например, предупреждаем заранее, когда в следующий раз разыгрываем фирменную брендированную воду Рекорда. Это, кстати, я могу сразу тебе сказать, ничего не скрываю, через несколько минут случится. Там же подсказки для нового розыгрыша крутого электросамоката. По правилам тебе нужно в эфире ответить на вопрос, куда можно уехать на самокате от какой-то определенной станции, на ближайшую локацию выбрать из вариантов. Вот в телеге Макси мы публикуем вопросы, которые потом дальше в эфире могут прозвучать, и ты можешь попробовать свои силы и узнать, соответственно, верный ответ, и потом уже в эфире без проблем ответить. Ну и, конечно же, опрос устраиваем. Напиши фразу, которую ты частенько используешь, и она принадлежит твоему внутреннему пенсионеру. Так звучит вопрос на сегодня. На это мегаутро. Варианты твои почитаю уже совсем скоро. Сегодня день рождения пенсии, поэтому такой вопрос. Вот какие праздники, такие опросы. Напиши фразу, которую ты частенько используешь, она принадлежит твоему внутреннему пенсеру. Пиши в телеге Макси в комментариях под опросом, либо в личку телеги, в личку ВК. Можно и так. Ну а здесь, это я все про Макс, про телегу, а здесь в эфире Pop NST, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, сбавьте скорость, спокойный разговор решит больше, чем штурм. Тельцы, ловите душевные новости, общение с близкими вернет опору. Близнецы, проверьте ресурсы, ищите, куда незаметно утекают силы и деньги. Раки, ваши новолуние, сделайте первый тайный шаг к новой версии себя. Львы, уйдите в тень, отдохните от чужого внимания и накопите силы. Девы, время единомышленников, стройте приятные планы без суеты и выгоды. Весы. Сделайте быт комфортнее. Предложите близким простое решение. Скорпионы. Действуйте нестандартно. Хватит анализировать старые ошибки. Стрельцы. Берегите границы. Не обещайте лишнего ради чужого одобрения. Козероги. Говорите о желаниях прямо. Партнеры не умеют читать ваши мысли. Водолеи. Начните полезную привычку. Главное в удовольствие. Без рамок. Рыбы. Творите и флиртуйте. Позвольте себе спонтанность без оглядки на итог. Гороскоп можно переслушать в телеге и Максе. А прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.18 в Самаре. Я еще раз приветствую всех слушателей рекорда, всех H2Ошников, настоящих H2Ошников и будущих. Таких и таких много очень, потому что мы уже много воды разыграли и много еще разыграем артезианской в брендированных бутылочках рекорда от производителя Кристальный. Через несколько минут узнаем им еще одного H2Ошника. По нашим правилам звоним одному из тех, кто ранее писал «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение приходит в одно окно, главное указать номер телефона. Достаточно озвучить себя, да, ответить на звонок, сказать «Алло», и все, ты H2Ошник. Ну, единственное, что я тебя помучаю вопросом, все ли ты заберешь, что у нас на кону? Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот, либо ты решишь поделиться. Вот такой, казалось бы, вопрос, который не влияет на выигрыш, но только влияет на количество. На количество воды, которую ты заберешь с собой. Через несколько минут будем разбираться, играем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, можешь отправить сейчас заявочку, да, если ты еще этого ранее не делал, потому что шанс равен и те, кто давным-давно написал, и те, кто совсем недавно. Случайным образом выбираем игроков. Сейчас в Самаре плюс 22, это уже о погоде, да, информация. По данным Яндекс Погода днем 25, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности есть на улице Авроры от Московского шоссе до Гагарина. Такое плотное движение, минут 10-15. Замет проезд на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Нововокзальной от Фадеева до Карла Маркса, от Новосадовой до Московского шоссе. Немножко притормозим на Физкультурной перед Кирова по направлению в центр. На Заводском шоссе от Кирова до Кабельной. На Карла Маркса чуть-чуть остановимся перед Ракитовским шоссе.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, Революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса, тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:24. Время напоить тебя водой сейчас пришло. Но кого-то точно удастся напоить. Я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что вероятность того, что ничего не срастется, минимальна, но есть. По нашим правилам, чтобы выиграть, достаточно просто ответить на звонок. Ну, не всегда вы это делаете, не всегда отвечаете по разным причинам. Отправляй заявку на участие, если еще не сделал это, и выигрывай фирменную брендированную воду рекорда, артезианскую воду рекорда в таких фирменных бутылочках от производителя «Кристальная». Такие бутылочки с такой водицей только у слушателей рекорда, только у H2Ошников. Чтобы стать H2Ошником, нужно писать «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное указать номер телефона. Неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно. Дозваниваемся, ты отвечаешь, все, ты H2Ошник, мы тебе еще вопрос дополнительно задаем, а всю ли ты воду заберешь, которая у нас на кону. На кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если поделились, и вот поделишься ли ты, да, то есть всю ли ты заберешь воду. Либо часть мы отдадим на следующую игру, приплюсуем к тем самым 4 уже имеющимся. Сейчас на кону 4 бутылочки, да, потому что предыдущий участник у нас все забрал. Это был у нас Сергей, и сейчас мы будем дозваниваться до еще одного, кстати, Сергея. Нам везет. До еще одного Сергея. 5381, последние цифры, номер мобильника. Я дозваниваюсь до него. И я надеюсь, все получится, все срастется. Он скажет алло и заберет воду. Ну, сколько он заберет, это мы уже разберемся сейчас. Главное, ответить на звонок.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Так. В настоящий момент абонент разговаривает.
1: Пока что он утоляет жажду общения с кем-то. Ну, будем надеяться, что сейчас образумится Сергей и поймет, что ему звонит рекорд.
3: Продолжаем дозваниваться?
1: Нет.
3: Оставайтесь на линии.
1: Ну, возможно, там важный, конечно, разговор. Конечно, воду брендированную от рекорда никто ему там не даст. Это мы можем только задарить ее. Слушайте, я только вот говорил, что минимальная вероятность того, что что-то не получится, но не равна нулю. Ну и вот...
3: Абонент не берет трубку.
1: Ну, так и случилось. К сожалению. Ну, ладно, бывает. Слушайте, в следующий раз меньше буду этому внимания уделять, этому такому моменту, да, что что-то может не срастись. Ладно, Сергей, в принципе, по-прежнему в игре. Если что, перезвоним. Мы вообще любому можем перезвонить. И даже тем, кто уже стал H2Ошником, вдвойне станет кто-то H2Ошником, возможно. А так-то заявок много, но мы случайным образом выбираем в том, и дело. Следующая игра скоро, когда именно заранее предупредим на всякий случай в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:34 на часах. Незаконная свалка горит в Смышляевке под Самарой. По информации администрации Волжского района, к вечеру понедельника на территории садово-дачного товарищества завод Фрунзе продолжали тлеть отходы. Угроз для населенных пунктов нет. На месте ЧП дежурит пожарно-спасательная техника. Инспекция района по охране окружающей среды зафиксировала незаконный сброс отходов. Материалы уже передали прокуратурам, полицию и Росприроднадзор. За первое полугодие 2026 года работодатели в Самарской области заметно увеличили зарплатные предложения. По данным аналитиков ХХРУ, медианная предлагаемая зарплата выросла с 68 тысяч до 72 в июне. То есть 68 было в январе, вот 72 в июне. Значительный рост зафиксирован в сельском хозяйстве, в добыче сырья, в рабочих специальностях. Также в пятерку вошли сферы управления персоналом и туризма. Но абсолютными лидерами по темпам роста стали инженеры-электрики и инженеры энергетики. Сегодня, 14 июля, свой день рождения отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомним, назначение его прошло в мае 2024 года. Именно тогда он стал главой региона. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там же мы с тобой общаемся. Сегодня в календаре значится день рождения пенсии. Мы решили какие-то фразочки накидать на пенсионном. Но желательно, чтобы это была твоя фраза, ну и по совместительству фраза твоего внутреннего пенсионера. Напиши, первое, что придет в голову. Я уже часть почитал, часть можешь сам почитать в телеге в Максе. Кто-то пишет в личку. Вот поозвучиваю совсем скоро.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Ленту! И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: прилетел. Кстати, вот Андрей нам тоже написал. Ой, спина что-то сегодня к дождю ноет. Угу. Так, раньше продукты были натуральными, без всякой химии. Слушайте, ну это и раньше фраза звучала, и сейчас может периодически звучать. Опять эти самокаты под ногами мешаются. Вот от Костика комментарий. Так, что надо было лечь раньше. Завтра дел полно. Так, не-не-не, надо лечь пораньше, завтра дел полно. Вот так вот, это сообщение от Игоря. Так, пиши тоже, мы продолжаем с тобой общаться. Оставаться всегда на связи в Макс, в Телеге и в ВК. Радио Рекорд Самара, наши аккаунты.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в городе плюс 23, по данным Яндекс Погоды. Днем в Самаре возможен небольшой дождь, но до обеда где-то, да, вероятность сохраняется. Температура 25. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. Ну, тоже где-то до вечера, наверное, такая загрузка и останется. На улице Аврора от Марии Стареза до Дыбенко небольшие есть сложности. Так, да и в обратку тоже на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Московском шоссе от Жигулевской до Нововокзальной, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го партъезда. Также сложности на Раките от Олимпийской до Карла Маркса, ну, это небольшие такие пятиминутки.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Частица «не» пишется слитно, если это приставка «не», да плюс отрицательных наречиях «негде», «некогда», «некуда», со словами, где можно синонимом заменить. «Неприятель», «враг», это тоже слитно, изи выучить. «Не» пишем слитно, если причастие без слов зависимых не распечатанным письмом. Как пример, записывая в неопределенных местах.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
5: Дэнс-лето.
4: На рекорде. Yeah!

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: И у нас здесь 0-0 в Петербурге по московскому времени. Ребята, у меня для вас две новости. Вот две.
2: Одна хорошая, другая плохая?
1: Нет, обе хорошие. Значит, первое. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Спрашивали, когда? Три иностранных артиста. Ронский, Спит, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Внимание, только до 14 июля, это до сегодня, да, билеты по специальной цене для ранних пташек на радиорекорд.ру 18+ по возрасту. Это важно. И второй момент. Это товарищество собственников жилья, ТСЖ. Теперь мы знаем, что это такое.
2: Ну, мы были забудем. Близко, ну что ты?
1: Но
2: товарищество,
3: мы вообще очень близко были.
2: Жилья, товарищи, сожители, жильцы.
1: Спасибо нашим слушателям, что вот поддерживают нас эрудицию и взрослую жизнь как-то.
2: Давай еще.
4: Творчество, НДФЛ. Сила, расшифруй. Живопись.
1: НДФЛ – это финансовая льгота в конце. Отснил, кстати, знаете, как переводится?
4: Что-то с налогом... Нет.
1: Ну все, приплыли. Нам вообще термин вот этих всех взрослых слов.
4: Не надо, мы знаем, что снился это зелененькое, это красненькое.
1: Должно быть в паспорте.
2: У, коммунальные услуги, это мы знаем.
1: Все, это точно нам известно. Так, ребята, к новостям. Есть интересная еще одна. Создатель дизайна BMW X5 и X6 получил российское гражданство. Представляете, теперь Пьер Леклерк. Леклерк! Это был такой мем.
4: Мне, пожалуйста, два Леклерка.
1: Официально гражданин России. Указ подписал Владимир Путин.
2: А он может зайти к нам на завод и в эфир?
1: Вот неизвестно, кстати, до сих пор, по какой причине он получил гражданство. Леклерк, кстати, работал над Citroёn, Kia и китайскими гритволами. И это не в плюс ему сейчас.
2: Я хотел сказать, welcome to Lada.
1: BMW X5 и X6. Вот это, наверное, больше в плюс человек.
4: Нет такого, что вот подобные люди, они просто приезжают сюда доживать. Ну вот, свою творческую карьеру в плане автомобилестроения. То есть ты говоришь, что вот он работал на чем? Citroёn, там еще что-то, да?
1: Ну, Citroёn, Kia, китайский Great Wall.
4: И они не самые красивые, что ли?
1: Но на любителя, я скажу тебе так. Я не любитель, поэтому...
4: Ну вот.
2: Радует, что он старается и работает еще в этом направлении, понимаешь? Но сначала получилось, потом не получилось. Сейчас, может, опять получится.
1: Да как вы его на работу-то устроили? А он сейчас... не идет в Ладу, нет такой новости.
2: После гражданства пойдет искать работу.
4: Дело не в том, что идет и не идет. Ему придется пересесть на Ладу.
2: А, кстати.
1: Почему?
4: Ну, не знаю.
2: А потом он ее усовершенствует.
4: Он должен понять боль, чтобы от нее избавиться. У него опять ничего не получится.
2: Ну не на метро же, Никита, он поедет. Ты такой тоже смешной.
1: Ну он же создавал X5, X6.
2: И...
1: Там что-то подарили.
4: И где он теперь?
1: Кто? Он. Леклерк у нас?
2: Леклерк в троллейбусе?
4: Леклерк с заварным кремом.
1: Ты не остановишься.
4: Нет, конечно.
0: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что же сегодня поговорим?
2: Про кого хочешь?
1: А про кого есть?
2: Про касатку хочу.
1: Давай.
2: Сегодня, между прочим, день, Всемирный день касаток. Вы знали, что касатки умеют видеть беременность?
1: Нет.
2: Что? Они могут уловить сердцебиение не только сородичей, но и человека, который находится в воде.
3: Так это услышать, а не увидеть. Что за бред?
2: Они используют эхолокацию.
1: Чего себе?
2: Чувствуют. Касатки всегда рождают только одного детеныша примерно раз в 5 лет.
1: Нормально.
2: В английском языке касаток часто называют киты-убийцы.
3: Так это и есть кит.
1: Фильм такой был.
2: Порой касатки достигают длины в 10 метров и веса в 6-7 тонн. И если что, ему вот взрослой касатке, чтобы покушать, нужно 100-150 килограммов пищи. Представляете?
1: Нормально. Они же прям, они же такие прям, балагуры моря. Вы же знаете, что они там тюленями бросаются друг друга, чтобы
3: поиграть.
1: Да, они же вообще безбашенные.
3: У касаток есть такая тема, что тюлешки от них все время ускользают. Ну, редко. И они гонят тюленя к берегу и выбрасывают его на берег. Либо ждут, пока он окажется на береге, выпрыгивают сами на берег, хватают его и обратно уползают. Ну, не полностью.
2: Ой, после господи, куху, вспомнила. На Тенерифе был такой парк развлечений, там как раз было шоу. Целый день мы ходили по разным шоу, там было шоу и касаток, и дельфинов. Они такие вообще вещи вытворяли. Такого никогда в жизни не видела. Очень красиво.
3: А ты в курсе, что касатки на самом деле проходят школу мейкапа? И рисуют себе, да, и рисуют себе вот эти белые пятна. Они же без них рождаются.
2: Кстати, по поводу белых пятен. Я прочитала, что все касатки черно-белые окраски, хотя изредка встречаются чисто черные или чисто белые.
3: Так это же как мелатонизм и этот, как они, которые белые, альбиносы.
1: Альбинотонизм.
3: Нет, альбиносы, все нормально.
1: А вы знаете, что если бы в море был банк, то его бы охраняли инкасатки.
3: Нормально.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Barbra Streisand.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 14 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет очень просто доставить вам удовольствие любого рода.
3: Тельцы, сегодня вы наконец-то сможете вздохнуть с облегчением, ибо сделаете то, что обещали вашему любимому человеку.
4: Близнецы, задумайтесь, если на коленке вскочил синяк, вовсе не обязательно ампутировать ногу.
2: А раки, если у вас еще нет второй половинки, сегодня стоит поискать ее в интернете.
3: Львы, сегодня вам придется целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства вашего любимого человека.
4: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет очень нужно ваше понимание и участие.
2: Весы, не говорите о плоской любви, выбирайте более возвышенные темы для разговора.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не просто будет понимать логику ваших действий.
4: Стрельцы, звезды говорят, что сегодня вы прочитаете очень полезную вам книгу, которая в корне перевернет ваше представление о том, каким должны быть идеальные любовные отношения.
2: Козероги, в этот день вы будете себя чувствовать замечательным, неподражаемым и неотразимым.
3: Водолей, ваш любимый человек сегодня будет как никогда рассеян, не собран и будет создавать впечатление инопланетянина.
4: Рыбы, сегодня без доверия вам не обойтись. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Доллар США остается самой популярной иностранной валютой у россиян, заняв 68% от всех заявок на покупку. Это максимум за 5 кварталов. Доля евро составила 22%, юаня 7%. Эксперты связали всплеск спроса с затяжным снижением ключевой ставки ЦБ, из-за чего вклады потеряли привлекательность. Только в мае граждане сняли со счетов 550 миллиардов рублей, выбрав валюту альтернативой для накоплений. Российских триатлонистов допустили к международным соревнованиям в командных дисциплинах, включая смешанные эстафеты. Об этом рассказала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Взрослые спортсмены будут выступать на турнирах под эгидой World Triathlon в нейтральном статусе. Дизайнер моделей BMW X5 и X6 получил российское гражданство по указу Владимира Путина. Теперь бельгийский автодизайнер обязан в течение года принести присягу Российской Федерации. За свою карьеру он также успел проработать в компаниях Ford, Kia, Citroёn и возглавлял разработку внешности китайских кроссоверов HVL. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что актуально к этому часу?
2: Мошенник несколько десятилетий жил бесплатно в пятизвездочных отелях. И у меня вот вопрос. Начиная с 1990-го начал преступную деятельность некий Бингсон Джон, уроженец штата Тамилнад в Индии. Дело в том, что он заселялся в пятизвездочной гостинице. Ему уже сейчас 69 лет. Он просто представлялся иностранным гидом, преподавателем английского или инструктором по йоге. Харизматичный гость быстро втирался в доверие к персоналу отелей, но потом исчезал.
1: Это как та история, помните, который фильм снялся с Леонардо Ди Каприо, когда он...
3: Поймай меня, если сможешь.
1: Да-да-да, пилотами различных авиарейсов. Наверное, вдохновился этой историей. Такой говорит, я теперь вот гость такой.
3: А да. Был же такой человек настоящий.
1: Да.
2: Я просто не очень помню, когда предлагают оплатить при выселении счет за отель. У нас где-то очень часто это... где-то по предоплате, либо когда ты заселяешься, оформляешься,
3: а у них, видимо, ты оформляешься, они берут твои документы, а потом такие, ну, когда ты будешь выселяться, там мини-бар, испорченная простыня, если ты вдруг с Эмбер Хёрд заезжаешь туда. Там, не знаю, лебедя сломал из подушки.
2: Я просто подумала, как много пятизвездочных отелей, где потом нужно расплачиваться.
1: Понял, где я не хочу оказаться. В одном отеле с Эмбер Хёрд.
3: То есть где-то на Кинотавре. Почему ее на Кинотавр отправил? Пусть... туда и дороже.
1: Так, ребята, у меня есть горячее. Венгерское ТВ показало 4-часовое извинение за многолетнюю ложь. В эфире М1 транслировался экран с признанием, что канал ГАЛ на протяжении многих лет и обещанием сделать СМИ независимыми. Радио включили классику, сайты общественных медиа временно отключились вообще. Изменения произошли после прихода нового премьера вообще, Петера Мадьяра, который пообещал реформировать пропаганду. Он говорит, все до этого вранье было. Сейчас мы все сделаем. Им исправили. Просто надпись, да, извините, что мы врали вам все эти годы. Вот так вот.
3: Нормально.
2: И сейчас 4 часа, представляешь?
1: 4 часа люди не смотрели ТВ.
2: Мы 4 часа утреннее шоу, представляешь, в какой-то момент мы просто 4 часа извиняемся.
3: Нам пока не за что так извиняться долго. А там есть за что. Они такие, на самом деле, лунтик это не с луны.
2: Никогда не говори никогда.
3: Хорошо.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня в течение дня возможен небольшой дождь, но около 2 часов дня нам обещают его. Будет не больше 26 градусов сегодня, а ночью до плюс 18 и без осадков. На дорогах Самары сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское полчаса движется на участке от профильной до кабельной, на Москве сложности. Из-за дорожных работ от Кирова до Нововокзальной на Аврора 5-минутка от Южного моста до промышленности и аналогично от Дыбенко до Мариса Тереза. И чтобы не пропустить нужные и важные информации и, конечно же, наших клевых розыгрышей, слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самары» или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только обязательно при скачивании указывай в настройках регион Самарскую область. Но если ты находишься в городе, то все очень даже просто, тем более, если у тебя есть под рукой умная колонка, говори ей «Включи Радио Рекорд Самара» и вновь слушай нас и будь в курсе всего. Все это для детей старше 12 лет, ну а по музыке далее будем слушать с тобой «Fastboy», «This Feeling», а также будет «Ричард Грей» и «Камафра».
0: Рекорд. Реклама.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
5: Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара! С тобой на связи я, Наташа Марко, и это главная танцевальная радиостанция страны. Еще только вторник. Надеемся, что ты полон силы и энергии. Ну а если вдруг работоспособность твоя уже подходит к нулю, то можешь смело залезать на сайт объявлений и искать специалиста по нытингу. Даже такая услуга теперь доступна. Этот человек выслушает жалобы на работу, на погоду, на начальство и вообще все, что угодно. И что самое ценное, без лишних советов. Кстати, там можно найти даже тех, кто постоит за тебя в очереди или даже позвонит за тебя по телефону, если тебе это сложно. В общем, теперь любой бытовой вопрос можно решить при помощи узкого специалиста. Ну а с плохим настроением можно справиться легко и просто. Рекорд всегда на позитиве и готов делиться с тобой своим зарядом энергии. В этом часе я вновь определим финалиста розыгрыша электросамоката в нашей совместной игрушке с Куйбышевской железной дорогой. Ну а также вновь задарим фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Много всего нам с тобой предстоит сделать в этом часе. Ну а также будем слушать много клевой музыки. Будет Эбин Холлоу.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Ну, знаешь, вода вообще прекрасное средство для поддержания здоровья и классной фигуры, и мы, конечно же, об этом знаем сами, и поэтому дарим тебе полезные подарки. Уже через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в нашей летней игрушке, отправляй прямо сейчас заявку на игру, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если вдруг мы дозвонились до тебя, тогда тебе предстоит решить забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Напомню тебе, что всегда у нас в старте 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Подробности и информация о накопленных литрах смотри в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И уже через несколько минут будем с тобой играть, ничего не пропуская, в эфире все подробности еще раз.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
6: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте RussiaRunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 1 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Как и обещала тебе, в этом часе утоляем твою жажду и дарим артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ищем, конечно же, H2Ошника рекорда. Для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы нашей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара она также называется. Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Ну а подробности еще разок можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И там же есть информация о накопленных литрах. И еще разочек повторю для тебя правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. И если мы тебя набрали, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки, которые у нас на кону, или же забираешь себе 3, ну а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось от предыдущей игры. Сейчас как раз-таки такой у нас вариант. 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» разыгрываются. Забрали у нас все в предыдущем этапе нашей игры. Ну а сейчас у нас заявка Елены. Играет. Номер телефона Елены оканчивается на 3587. Итак, звоним Елене в прямом эфире. Сейчас главное, чтобы она взяла трубку. И, собственно, дело за малым. Заберет она водичку себе в любом случае. Остается только выбрать ей 3 бутылочки или 4. Ну, разница небольшая. В принципе, не так сложно. Мне кажется, что в такую теплую погоду надо выбирать по максимуму, конечно же. Но посмотрим, как сделает Елена, как поделит. Ну, вообще, нужно сначала трубку, конечно же, взять. Алло.
2: Алло.
1: Лен, привет. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире.
2: Да, слушаю.
1: Да, это мы, наконец-то тебе позвонили. Ты нам писала, что ты хочешь пить. Жажда твоя осталась?
2: Очень хочу.
1: Очень хочешь. Ну вот смотри, у нас для тебя есть 4 бутылочки. Ты можешь забрать их все, либо же забираешь 3, ну а одной поделишься со следующим участником. Как решишь?
2: Я забираю 3, одной делюсь.
1: Сколько?
2: Забираю 3, одной делюсь.
1: Ага, все-таки поделишься. Понятно, ну что, аплодисменты тебе, молодец. Ты все-таки, такая небольшая разница была, но ты сдержалась и все-таки поделилась. Молодец, ты человек нежадный, мы это поняли. Лен, ну тебе отличного настроения, конечно же, прекрасного дня, договорились?
2: Договорились.
1: Супер. Ну, а когда следующий розыгрыш нашей брендированной рекордной водички и сколько литров у нас накопится, сейчас пока вновь будет 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная», смотри обязательно в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лет.

0: Рекорд. Новости.
1: На участке Московского шоссе от Северного проезда до улицы Николая Баженова временно не работают светофоры в связи с нарушением электроснабжения. Специалисты уже устраняют причину. Ориентировочное время восстановления до 14:00. Сегодня в Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела Екатерины Тарховой. Планируется опросить новых фигурантов из списка свидетелей, в котором значится целых 79 человек. При увольнении своего прямого начальника 16% работающих самарцев предпочтут покинуть компанию вместе с ним. 5% заявили, что сделают это однозначно. Еще 11% скорее готовы последовать за руководителем. Такие результаты исследования Superjob. Противоположную позицию занимают 84% опрошенных. 47% скорее останутся на своем месте, а 37% абсолютно уверены, что не станут увольняться. Еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информканалах в Telegram и Максе, Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Funky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене Радио Рекорд на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Дэнс-лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, у тебя есть все шансы стать обладателем клевого электросамоката от Радио Рекорд Самары и Куйбышевской железной дороги. В преддверии Дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше. Попадай в эфир, где мы озвучим тебе станцию. Ну и нужно ответить, какой из предложенных вариантов ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Подсказки будут в эфире, не переживай, мы дадим тебе несколько вариантов ответов. Ну а также в телеге и в Максе тоже есть полезная информация, так что забегай туда и смотри. Если отвечаешь правильно, то получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или, может быть, что-то еще. И, конечно же, зарабатываешь проходочку в финал. А он уже состоится на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Мероприятие планируется масштабное, так что приходи туда обязательно, участвуй в различных активностях, розыгрышах, и все это для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас для участия отправляй слово. Да давай слово «колесо» так и будет. «Колесо» в личные сообщения телеграм-канала или же в личные сообщения группы ВКонтакте. Не забудь обязательно указывать свой номер телефона. И если оказываешься 40-м, то встречаемся с тобой в эфире. В этот раз подарю еще приглашение на «Колесо обозрения». Напомню, что слово «колесо» нужно прислать и свой номер телефона в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай посмотрим, что за окном сейчас у нас. В Самаре 25 градусов тепла и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет без осадков и до плюс 18. Но завтра днем до плюс 26 небольшой дождь все-таки прогнозируется. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводскую 15 минут движется от профильной до 22-го партсъезда. Московская стопорится от Кирова до Нововокзальной. И на Авроры Южно мосту 10 минут от Южного шоссе до промышленности. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Эйбин Холлоу, а также будет Rudimental и Калет.
2: Рекорд. Реклама. Амода и Джей Ку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать обладателем этого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной нами станции. Но если отвечаешь правильно, то забираешь приз, а также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Крутое мероприятие предстоит с кучей активностей, обязательно приходи. Ну а в этом розыгрыше уже задарю билеты, а на колесо обозрения и, конечно же, проходочку в финал. И наш призыв уже прозвучал несколько минут назад, и 40-м у нас оказался Дмитрий. Дим, привет, ты тут?
2: Да, тут.
1: Привет, привет. Что-то ты не весел. Ты что, ты на Радио Рекорд попал? Вообще класс. Ты в эфире сейчас и можешь даже проходочку финал розыгрыша электросамоката выиграть. Ну что, готов ты вообще играть?
2: Да, готов.
1: Да, все.

0: Еще раз можно повторить, какие?
1: Так, ты говори, пожалуйста, погромче. У нас станция Вишневая, и к ней, точнее, от нее можно куда в ближайшее место добраться на самокате? До Зубчаги, до Юшки или до Курумыча? Ну, давай, давай, давай.
2: Вишневая.
1: Вишневая, давайте быстренько. Раз, два, три.
0: Курум.
1: Что еще раз?
0: Курумыч.
1: До Курумыча. Ну, давай еще разочек пробежимся с тобой все-таки. Ты говоришь из Самары, ты должен знать. Давай, Зубчага, Ильюшка или Курумыч? Итак, давай.
0: Курумыч.
1: Курумыч все-таки?
0: Да.
1: Все-таки ты настаиваешь на своем варианте. Ну что, давай послушаем, что у нас с тобой получилось.
0: Да,
3: поезд дальше не идет. Приходите в следующий раз.
1: Ну вот, к сожалению, Дим, вот, ну, не получилось у тебя. Все-таки до Зубчаги можно ближе всего добраться. Хотел я тебе, конечно, подсказать, но немножко не получилось. Ничего страшного, не расстраивайся. В любом случае, мы играем дальше, так что испытывай свою удачу дальше. Договорились?
0: Да, договорились.
1: Отличного тебе дня, прикольного настроения, конечно же. Ну, а когда в следующий раз будем играть, обязательно оповестим тебя в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа. В этом часе очень много электронной музыки, но вы сами все знаете. И полезная информация. Психологи стали нам полезны. Говорят, официально разрешили ничего не делать. Они так и заявляют, и это оказывается полезно тоже. Специалисты говорят, что безделье помогает мозгу восстановиться вообще. Пока вы просто лежите на диване, смотрите в потолок или залипаете в одну точку, важно не в экран смартфона, а вот просто без всего лежите и отдыхаете. Мозг успевает обработать эмоции, разложить по полочкам все воспоминания. То есть в момент, когда вы ничем не заняты, вы просто лежите где-то на кровати, мозг приводит себя в порядок. Представляете, если совсем не устраивать себе такие паузы, возрастает риск, кстати, когнитивной перегрузки и становится сложнее концентрироваться, работать и так далее. Поэтому отдыхать нужно. Смотрите, иногда просто ничего не делание оказывается полезным. Ну да, с современным ритмом жизни, по-моему, куда мы торопимся, везде спешим и так далее. Зачем это нужно? Иногда вот просто давайте сейчас все остановимся и позалипаем минут 10 в какую-нибудь приятную точку, да? Ну вот, да, согласен. Друзья, как вы отдыхаете, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, может, план на выходные есть уже с друзьями, где-то будете, может быть, погодка у вас наладится на выходные, шашлычки или что там еще, чат мобильного приложения Рекорда. А я пока рассказываю о треках в этом чате. Мотив!

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1. 270-70.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обычно. Если ты не супри.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС. Кабмин должен подготовить соответствующие поправки до 1 августа. Также президент поручил разработать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ, упростить условия для малого бизнеса и поддержать крупные инвестпроекты. Франция выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа, запасенного на зиму. Запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, отмечают эксперты. Сборная России представит третий комплект формы в ретро-стиле, посвященный Никите Симоняну. Дизайн приурочен к столетию легендарного футболиста и 70-летию победы сборной СССР на Олимпиаде 1956 года. Об этом сообщили разработчики экипировки. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Стадиум, 7 ноября, Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Сегодня последний день, когда билеты на radiorecord.ru доступны по специальной цене для ранних пташек 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+. Record.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 18, будет без осадков. Ну а завтра, 15 июля, днем обещают нам до плюс 26, и все-таки небольшой дождь прогнозируется. На дорогах города все так же 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском от профильной до кабельной 20 минут. На Московское шоссе Стопорица от Кирова до Нововокзальной здесь 10-минутка. Аналогично на Заводском от кабельной до 22-го партсъезда, на Авроре Южного моста от Южного шоссе до Заводского и 5-минутка на Соколова от Лесной до Новосадовой. И напомню тебе, что все самые важные, интересные и срочные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших информканалах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Мы там круглосуточно готовим для тебя и постим все самое-самое свежее. И, конечно же, там найдешь подсказки и подробности всех наших игрушек, H2-ушники Рекорда и также розыгрыши электросамоката от Куйбышевской железной дороги и Радио Рекорд. И все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 90.

Йоу, первая танцевальная на связи. Напоминаю, что уже в эти выходные финальный, самый масштабный ВК-фест столицы произойдет. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18 и 19 июля. Друзья, эти выходные Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit, EG Paul, DJ Mac и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Потому что сцена Радио Рекорд собирает топовых, конечно, исполнителей как раз-таки электронной музыки. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве полный лайв. Лайнап ищите на сайте radiorecord.ru по возрасту 0+. Хорошо отдохнуть, Москва. Присылайте фотки нам потом в комменты в соцсети, что там наснимаете со сцены Радио Рекорд. Обязательно посетите, кто вообще не знал, что в Москве есть электронная сцена Радио Рекорд. Всех ждем, всех приглашаем. Пока рассказываю о треках в этом часе. Тиесто, Don't Lose Your Head.

0: будущее врача-отоларинголога держится на соплях.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый верховный лидер Ирана поддерживает укрепление отношений с Россией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также страны создали совместную рабочую группу для развития проектов, включая возможные соединения электросетей России и Ирана. Около 386 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже, чем в прошлом году. Полуфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной обслужит американский арбитр Исмаил Эльфат. Его ассистентами станут Кори Паркер и Кайл Аткинс, а четвертым судьей назначен итальянец Маурицио Мариани. Матч Испания-Франция доверили бригаде арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.ру.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
2: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет малооблачно, до плюс 18, но завтра днем, возможно, небольшой дождь и будет до плюс 26. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 20 минут простоишь от профильной до кабельной, на Москве от Кирова до Нововокзальной 10-минутка. Аналогично потратишь время на Авроры и Южный мост от Южного шоссе до промышленности. И еще на Авроры постоишь от Мариса Тереза до Дыбенко. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога могут подарить тебе крутой электросамокат. Мы уже начали нашу крутую игрушку, ну а чтобы в ней участвовать, нужно по призыву ведущего попасть в эфир. И уже в разговоре мы тебе озвучим станцию, и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Если отвечаешь все верно, то получаешь приз, это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, и, конечно же, становишься финалистом. Ну а кому достанется самокат, мы определим среди всех финалистов на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа у Самара-арены. Там же будет клевый праздник с огромным количеством активностей и розыгрышей. Так что будем ждать и тебя. И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я буду с вами. Друзья, у настоящих фанатов спорта есть особая любовь к деталям. Для кого-то это, конечно, футболка любимого игрока, для кого-то билет с исторического матча, ну а для кого-то буквально частичка самого события. И вот новость, которая точно удивит футбольных коллекционеров. Одна компания запустила продажу коллекционных фрагментов газона с финала чемпионата мира по футболу. Ну что, кому надо? Кто уже в очереди? Да, речь именно о кусочках поля главного матча турнира. Их выпустят в ограниченной серии, ну а цена за такой сувенир может доходить до $3000. Для обычного человека это, конечно, смешно и просто кусочек травы, ну а для фаната – возможность владеть маленькой частью футбольной истории. Если все экземпляры раскупят, такой необычный сувенир может принести компании более $11 миллионов буквально на земле. Ну а вы бы купили такой сувенир с легендарного матча или все-таки лучше оставить деньги на настоящий билет и эмоции на стадионе? Пишите мысли в чате рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут.

Филатов и Карес, включи музыку. Потрясная работа от Хью Гиллиан, Альтернейт, Moving to the Sun. Открой час Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
6: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
5: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня будет малооблачно, без осадков и до плюс 18. Ну а завтра в среду, в середину рабочей недели, до плюс 25 и, возможен небольшой дождь. В Самаре сейчас на дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 20 минут почти простоишь от профильной до кабельной, на Авроре и Южном мосту сложности от Южного шоссе до промышленности. 10-минутка на Нововокзальной от Карла Маркса до Московского, а также отмечу еще Полевую от Молодогвардейской до Арцебушевской. Здесь потратишь около 7 минут. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылку на него найдешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то просто говори. Включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Дэнс лето!
5: На рекорд. Yeah!

Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.

Рекорд. Ребят, иногда кажется, что серьезная наука и самые неожиданные вещи из повседневной жизни находятся вообще на разных планетах. Но на самом деле даже обычная игрушка может стать предметом настоящего исследования. Вот вам такой пример. Студент защитил дипломную работу на отлично, посвятив ее феномену популярности игрушек Лабубу. В основе исследования оказался так называемый эффект губной помады. Теория о том, что во времена экономической неопределенности люди могут меньше тратить на большие покупки, но чаще позволяют себе небольшие доступные вещи, которые приносят радость. Раньше примером такого явления считались дорогие помады люксовых брендов. Ну а теперь, по версии исследования, эту роль могут выполнять коллекционные игрушки вроде Лабубу. Ну а чтобы проверить свою гипотезу, студент использовал математическую модель, которая помогает анализировать влияние разных факторов на спрос. То есть это вам не просто история на посмеяться, а действительно серьезное исследование. Получается, что даже маленькая игрушка может рассказать о больших изменениях в поведении людей. Ну а вы как думаете, почему люди скупают массами такие вещи? Ради коллекции, эмоций, ну или просто, чтобы быть в тренде? Читаю ваши мысли, как всегда, под лучшие танцевальные и расскажу о треках в этом часе. Новинка от Diplo, Two Step In.

совсем скоро здесь. Ричард Грей, No Scrubs. Классная работа от Алия Фабин, Body Talk. Открою час Offenbach с треком Miles Away. Это

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: В прошлых выпусках трэш-пати.
17: Едем на работу, едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу, рука. Едем на работу. Спешим.
16: Это трэш.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Dance, let's

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru 0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе. Рекорд.

Соревнования по подледной рыбалке закончились полным...

0: Об актуальном сейчас в Самаре облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. Ночью сегодня, по данным Яндекс.Погоды, похолодает до плюс 18, будет без осадков. Ну а завтра днем обещают нам небольшой дождь и до плюс 26. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Физкультурной 25 минут простоишь от Калинина до Кирова, на Авроре Южном мосту 10 минут от Южного шоссе до Промышленности. Столько же простоишь на Кирова от эстакады через Железную дорогу до Победы и на Южном шоссе от ГИБДД до Уральской также 10-минутка собралась. И напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя тема, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте и обязательно указывай свой номер телефона. Если ты прислал заявку один раз, то она действительно в течение всей нашей игры, всего нашего летнего розыгрыша. Далее, по будням, в эфире несколько раз в день мы выбираем заявку случайным образом и звоним. И если участник берет трубку, то ему остается решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться со следующим участником. Все очень даже просто. Ну, а информацию о накопленных литрах ты можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И там же найдешь, конечно же, правила всех наших игрушек. Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс-лето.
6: На рекорде.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Обязательно расскажу о том, что послушаем в ближайшее время. И напомню, что впереди главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Трансмиссия возвращается с новой постановкой «Портал». Мы точно знаем, как долго вы этого ждали, поэтому скорее забирайте подробности. Три иностранных артиста нас ждут. Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм и российские звезды транс-музыки. Случится это все уже 16 октября в Москве в ИК Стадиум, и 7 ноября увидимся в Питере в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Ну и, конечно, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а сейчас, как и обещала, расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут, пока вы забираете свои лучшие билеты. Calvin Harris, «Satisfy».

0: Позже здесь Мартин Гаррикс, Рип Пириот. И еще услышим Эбен с треком Hollow. Откройте Sony Federa, Dio, Dean, Poppy Bascom, Think About Us. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде. Лето.

мобильном приложении Рекорда. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
8: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
9: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение о том, что Россия является младшим партнером Китая. По его словам, отношения Москвы и Пекина строятся на принципах равенства. Ранее Wall Street Journal писала о возможном дисбалансе и напряженности в отношениях двух стран. В Госдуме предложили ограничить стоимость проезда в общественном транспорте. Максимальный тариф предлагается устанавливать с учетом типа населенного пункта и доходов жителей. Также депутаты и сенаторы выступили за единый стандарт транспортного обслуживания с социальными и ночными маршрутами и контролем соблюдения расписания. Конор Макгрегор заявил, что готовится к операции и планирует провести свой последний бой по контракту UFC. Ирландец сообщил, что после восстановления вернется к тренировкам. В последнем поединке в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился уже через минуту после начала. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: Нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
4: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: За окном у нас сейчас плюс 24 градуса. Облачно с прояснениями. В Самаре, по данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня ночью будет малооблачно до плюс 18. Но завтра днем в среду до плюс 26 и возможен небольшой дождь. На дорогах города уже 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. За минувший час загруженность дорог увеличилась на 1 балл. На Заводском 20 минут простоишь от профильной до кабельной. На Раките от магистральной до Карла Маркса. Московская стопорится от Гагарина до 4-го проезда. На Раките от стоянки грузовых машин до Карла Маркса потратишь минут 10. И на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской также 10-минутка. Ну а я напомню тебе, что Радио Рекорд Самары и Куйбышевская железная дорога могут подарить тебе крутой электросамокат. Мы уже начали нашу крутую игрушку, но чтобы в ней поучаствовать, тебе нужно по призыву ведущего попадать в эфир. И уже в разговоре мы тебе озвучиваем станцию, но тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Если отвечаешь все верно, то получаешь приз, а также становишься финалистом. Ну а кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника, который пройдет 2 августа на стадионе «Самара-Арена». И там же будет клевый праздник с огромным количеством активностей и розыгрышей, так что обязательно туда приходи и приводи своих родных и близких. И все это для детей старше 12 лет.
6: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-Авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Дэнс-лето.
0: На рекорде.
13: Дэнс-лето.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, жить-то хорошо как? Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. Знаете, откуда эти сведения? Это данные Росстата. А почему? Да потому что, оказывается, выяснилось, что покупательная способность сейчас на одном из самых высоких уровней. Вот так вот, друзья. А я всегда говорила, надо ценить момент. Там, где мы есть, уже все, вот лучше не будет. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, ну раз у нас высокая покупательная способность, что же вы себе такое? Этакое купили, может быть, какую-то блажь свою исполнили, что-то себе позволили. Пишите, что же это было. Мобильное приложение Радио Рекорд в действии. Мотив свежей работы. Everybody's free.

четвертом части услышим Global DJs и Sex on the Streets. Ну и непременно по Индии, это Шаде. Также Алок и Зиба, Dive into the Ocean. В самом начале часа у нас Биби Рекс и Fatless New Religion. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: «Империал» — больше, чем фитнес. «Империал» — ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» — выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
8: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
11: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-20-00.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность, в Евросоюзе заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Дэнс лето
0: на рекорде.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня температура опустится до плюс 18, зато будет без осадков. На завтра же нам обещают до плюс 26, немного прогноз поменялся, теперь дождя в нем не предвидится. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Московское шоссе 20 минут стоит от Киевской до 4-го проезда, и с обеих сторон перекрестка с Нововокзальной тоже 10-минутные пробки. На Высадовой еле движется от Гастелло до Нововокзальной. Заводской стоит от Профильной до Кабельной. На Нововокзальной 10-минутка от Фадеева до Новосадовой. Аналогично на Димитрово от Старозагорода Московского. Красноармейская тормозит от Галактионовской до Спортивной. И Южное шоссе от поста ГИБДД до Уральской. Ну а чтобы быть всегда в курсе всего, что происходит в городе, а также в стране и в мире, обязательно подписывайся на наши информационные каналы в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там круглосуточно найдешь самые актуальные новости. Комментируй обязательно. Участвуй в вопросах, ну а также смотри правила и подсказки к нашим розыгрышам, в том числе и к каждоушникам, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Но также не пропускай инфу, которая будет тебе полезна для розыгрыша электросамоката. Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой Global DJs, а также будет Алок и Зиба.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Dance, лето.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: В эфире «Первая танцевальная» и с тобой я, Наташа Марко. И у меня для тебя прекрасная новость. Если вдруг ты считал себя невезучим человеком, то это можно исправить. Оказывается, удачу как навык можно тренировать. Мозг чаще замечает возможности, если ты открыт новому, не живешь в вечном стрессе и не бросаешь все после первой неудачи. Как оказалось, чтобы стать везунчиком, нужно просто продолжать идти, не скрываясь от мира и не обращая внимания на то, что не получилось с первого раза. Ну а попытать удачу можешь... Предлагаем мы тебе в наших игрушках, например, в этом часе будем искать финалиста нашего с РЖД розыгрыша крутого электросамоката. Может, он в итоге достанется именно тебе. Ну, а также вновь объявим H2Ушника рекорда, задарим нашу фирменную воду от бренда «Кристальная». Не пропускай ничего, в том числе и нашей крутой музыки, будет свежайшая переделка «Resurrection» от RG Record Mix.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Никак не можем мы тебя оставить без подарка, тем более после тяжелого рабочего дня. Обязательно сейчас тебя порадуем. Через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в нашей летней игрушке, отправляй заявку прямо сейчас. Заявкой служит фраза «Хочу пить» и отправлять ее нужно в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Ну а далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, то решай, забрать все бутылочки, которые на кону, или же забираешь 3, ну а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах еще разок можешь посмотреть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Пока можешь туда заглянуть, еще разок освежить в памяти правила, ну а через несколько минут уже можем позвонить именно тебе.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: «Аммода» и «Джейку». Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
8: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
10: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 08 30.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Пришло время нашего освежающего летнего розыгрыша, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать H2Oшником рекорда. Для участия тебе всего-навсего нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще раз тебе озвучу правила. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда твоя задача всего-навсего решить. Забрать все накопленные бутылочки или же три забираешь, но остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось от предыдущей игры. И вот от предыдущей игры у нас осталась 1 бутылочка, плюсуется она к 4 и сейчас... 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. И в игре у нас сейчас заявка Екатерины. Звоним мы ей в прямом эфире. Номер телефона Екатерины оканчивается на 836. Вот так вот. Несложно довольно-таки запомнить. 4 последние цифры – это 8 и 3 шестерки. Екатерине сейчас нужно... Алло. Алло. Так, что-то я думала, она трубочку уже взяла, но оказалось, что нет.
2: Итак. Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
1: Даже так.
2: Его телефон выключен.
1: Понятно.
2: Или находится вне зоны действия сети.
1: Понятно. Очень-очень жаль, конечно же, что ее телефон выключен, а мы хотели ее угостить нашей рекордной водичкой от бренда «Кристальная». Но ничего страшного. Заявка Екатерины у нас остается в игре. Может быть, мы позвоним ей еще разочек, если рандомайзер выберет именно ее. Ну, а 5 бутылочек так и сохраняются для следующей игры, которая состоится уже завтра с утра в эфире «Мега утро». Ну а когда точно, смотри в нашем телеграм-канале, а также в канале в Макс «Радио Рекорд Самара». Обязательно подписывайся.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня, 40 минут назад, состоялся запуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1А». С транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-29» с космодрома Байконур. В программе экспедиции два выхода в открытый космос. Роспотребнадзор признал непригодными два пляжа в Тольятти. Это Волжский замок и Итальянский пляж. И три в Сызрани. Номер 1, 2 и 3. С 7 по 14 июля 2026 года там выявлены нарушения по микробиологическим показателям воды. Остальные самарские пляжи проверку прошли. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, 15 июля в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информканалах в Телеграм и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
13: В ленте. А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Такой новенький, красивый, быстрый и удобный электросамокат может достаться именно тебе. В преддверии Дня железнодорожника, участвуя в нашем розыгрыше от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги, что нужно сделать? Попасть в эфир, где мы озвучим тебе станцию, ну и тебе нужно ответить, какой из предложенных вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Подсказки мы тебе, естественно, в эфире даем, варианты ответов будут, ну а также в телеге и в Максе можешь посмотреть наши опросы к этому розыгрышу. Если отвечаешь правильно, то получаешь приз, билеты в кино, это могут быть или на колесо обозрения, или может быть что-то еще. И, конечно же, получаешь проходочку в финал. Он состоится уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Именно там мы определим имя счастливчика, который станет обладателем нового электросамоката. Мероприятие будет масштабное, обязательно приходи, участвуй в различных активностях и розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, и давай-ка мы с тобой уже начнем потихоньку играть. Прямо сейчас для участия отправляй слово «дорога». Давай, «дорога» в личные сообщения телеграм-канала или же в личные сообщения нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Только не забудь обязательно указать номер своего телефона. И если оказываешься 40-м, тогда будем с тобой играть в прямом эфире. В этот раз дарю приглашение на колесо обозрения. И если ты вдруг уже забыл, то напомню, что нужно отправить слово «дорога» и свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, а в городе сейчас плюс 23 градуса. Стало ясно к вечеру. По данным Яндекс.Погода, сегодня ночью будет без осадков также и до плюс 18. Ну, а завтра днем до плюс 26 и дождя нам уже не обещают. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 15 минут движется от Гагарина до 4-го проезда. Ну, вокзальная столько же от Фадеева до Новосадовой, Уральская от АЗС до Южного шоссе и на Полевой немного постоишь от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну а из музыки далее слушаем с тобой переделку Resurrection прямо сейчас. Ну а также будет Роман Мессер. И жду твоей заявки, напомню. Слово «дорога» в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
3: Dance, лето.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить нам следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать его обладателем, то нужно просто попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами нужно добраться. Можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. Если отвечаешь правильно, то забираешь приз, а также становишься финалистом нашего розыгрыша крутого. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Мероприятие будет масштабное, очень много будет активностей, так что обязательно приходи. Ну а в этом розыгрыше, еще разочек напомню, задарю билеты на колесо обозрения и, конечно же, получишь проходочку в финал розыгрыша электросамоката. Призыв уже прозвучал, и у нас в эфир попадает Влад. Влад, привет!
2: Да, привет!
1: Привет, привет, ты стал 40-м, я тебя уже с этим поздравляю. Так, ну что, ты готов к нашему розыгрышу?
2: Да, готов.
1: Все, давай сосредоточимся и погнали.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Итак, эти разные места, собственно, да, мы называли уже много в эфире, ну а сейчас нам нужно найти место, которое ближе к станции Мичуринская. Вот такая вот станция Мичуринская. Итак, три варианта ответа. Это Отрадный, это Жигулевск или же Кряж?
2: Честно не скажу, но скорее всего Кряж.
1: Скорее всего, Кряж. Ну, давай подумаем. Мичуринская, да? Географически не представляем немножечко, да?
2: Нет.
1: Сложновато, сложновато. Но давай еще разочек пробежимся с тобой по вариантам. Может быть, ты все-таки передумаешь, или, может быть, еще разочек скажешь нет. Вот точно мой вариант. Отрадный, Жигулевск или же Кряж?
2: Так, я думаю, наверное, все-таки Жигулевск.
1: Все-таки Жигулевск. Ай, как просто тебя переубедить, а, Влад. Ну, что ж ты, Ну, давай послушаем.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Молодец, ну молодец, прислушался ко мне. Все-таки вот немножечко я тебе подсказала. Победа тебе засчитывается. Получаешь ты у нас билеты на колесо обозрения и, конечно же, проходочку в финал. Финал, как помнишь, состоится 2 августа на дне железнодорожника около Самара-Арена. Обязательно теперь там быть, понял?
2: Да, конечно.
1: Ну все, отлично, крутого тебе вечера, прекрасного окончания.

0: Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вот для всех вас, для лентяев. Лень казалась полезной, как рассказал кандидат медицинских наук. В состоянии лени и глубокого отдыха в организме снижается кортизол, то есть гормон стресса, и освобожденная иммунная система начинает реагировать, откликаться. Короче, у нас иммунка восстанавливается от того, что мы ленимся, вы представляете? Но это ли не чудо, друзья? Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, рассказывайте. Вот вы ленитесь, вы же не просто на диване валяетесь. Ну вот чем вы себя занимаете? Там, просматриваете, может быть, какие-то рилсы, может быть, читаете книги или еще что-нибудь, рассказывайте, пишите, чем занимаетесь, когда вам вообще прям лень. Дипло в этом часе и Two Steppin' услышим. I'm two steppin' into trouble.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: И вот она. Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.com.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. Завтра в Самаре будет до плюс 25 градусов, малооблачно. Ну а сегодня ночью до плюс 18 и также без осадков. И не забывай о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога могут подарить тебе крутой электросамокат. Мы уже начали нашу крутую игрушку. Но чтобы в ней участвовать, нужно по призыву ведущего попасть в эфир. И уже в разговоре мы тебе озвучим станцию. Тебе же нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Если верно все отвечаешь, то получаешь приз, а также становишься финалистом. А кому достанется самокат, мы определяем на празднике в честь Дня железнодорожника, который пройдет 2 августа у Самара-Арена. Там же будет клевый праздник с огромным количеством активностей и розыгрышей. Так что обязательно приходи, будем тебя там ждать. И все это для детей старше 12 лет.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что шоу, ну, вы сами заметили, шоу «Кремовый Хрусталев» находится в отпуске. Эти господа в отпуске, а я нет, поэтому вы сидите вместе со мной. Кстати, поклонники шоу «Кремовый Хрусталев», напишите, пожалуйста, в чат нашего мобильного приложения. Может быть, кто-то в курсе, где свой отпуск коротает, проводит мой дорогой Андрей Борисович Хрусталев, потому что в прошлом году юноша меня активно, ну, как-то вот оповещал, где он находится, на какой даче, в каком городе и так далее, какие у него там гамаки стоят, сад и все прочее. В этом году, вот вы не поверите, сегодня отправила, значит, Андрею кружок, тишина в ответ. Я не понимаю, какая кошка между нами, какого цвета пробежала. Друзья, где Хрусталев? Если кто не знает, где он отдыхает, напишите. Для меня это важно, важно. Ну, кроме того, еще что у нас важно? Новая музыка, конечно, в этом часе. Например, Ave и Meet Me in the Dark. Еще «Медуза» впереди, «Don't Wanna Go Home». Джоэль Кори тоже услышан, «Devotion». И, конечно, «Эвин» и «Hello». Непременно Биби Рекс и Пэтлос прямо сейчас. New Religion и все это рекорд. Dance летом. Рекорд.

которому все равно, в какой руке держать пипидар.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
6: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
5: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Бразилия. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечеринку.

зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно, ловим в

0: Вместе.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Обычный день, если ты не супри.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

0: будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

час. Рекорд пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, и призываю вас не только танцевать на нашей радиовечеринке, на наших импровизированных танцполах, но еще и участвовать в наших огромных, больших, знаковых, ярких офлайн мероприятиях. Так, у нас главное трансовое событие страны «Радио Рекорд» не за горами. Фестиваль «Трансмиссия». Возвращается оно к нам снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Алин Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Zir. Трансмиссия «Портал» ждет вас. Внимание, кстати, друзья, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы

through this. What comes next will be marvelous.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламный.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, более 100 штук, если что, добавить в избранное тоже можно. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где я через полчасика в следующем часе уже я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лав Шоу. Ну и, конечно, выбор за вами всегда, друзья, потому что вы определяете свою судьбу, свое будущее сами. Берите, если еще не взяли, свою жизнь в свои руки. Такие мотивационные фразы. Нам бы потанцевать, а он тут мотивашки раскидывает. Ладно, прямо сейчас давайте как раз-таки потанцуем на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Еще 30 минут. Рекорд

0: топливый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Я так говорю, как будто бы типа что-то там новенькое хочу вам рассказать. А нет, на самом деле, я хочу вам рассказать проверенное старенькое, но тем не менее со свежими композициями, с музыкальным танцевальным контентом, записями шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Например, еще Крем Хрусталев можно найти, подкасты Крема и Хрусталева в плейлистах Радио Рекорд. Также вейкаперы, также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, из моих шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз и еще много-много интересных и персоналей, и их шоу в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть, я данное открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд добрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Прямо сейчас мы стартуем новый выпуск с работой бразильского дуэта Feel Good Money Stash. Релиз вышел 3 июля на лейбле Future House Music. Интересно, что для Future House Music это один из ключевых июльских релизов. Презент трека стоялся в подкасте нашего российского продюсера Вайна.

0: отмечает, что композиция уже несколько месяцев работает в клубах во время сетов самого Ферека Дауна, а центральной частью трека стал вокал Дарья Джейд. После успешного «Say What You Mean» на Defected Records это уже второй крупный релиз голландца за короткое время. Еще до официального дропа трек получил поддержку Джа Джулс, Клэптон, а на промо трек быстро разошелся среди диджакеев. Ферек Даун, «Last at the End».
1: Рекорд Клуб.

Blue Art, так называется Steppin, молодой нидерландский продюсер, продолжает, собственно, успешно укреплять свое имя после серии релизов на Stamp Records и других крупных EDM-лейблах. Steppin, в свою очередь, вошел в число наиболее заметных премьер первой недели июля и быстро оказался в подборках новых релизов электронной сцены. Релиз, в очередь, состоялся вновь на Stamp Records у Мартина Гаррикса 3 июля, однако представлен был еще в середине июня на стейдже Stamp Records шанхайского фестиваля «Ради». Итак, прямо сейчас в Record Lab Show Blue Art, Steppin. Record Club.

Одна из главных премьер этого месяца – Дэвид Гетта, Тодд Парри, Джон Мартин, Human, продолжение Рекорд Клаб Шоу. Релиз с 3 июля на лейбле Tomorrowland Music и стал первым релизом Дэвида Гетта на этом лейбле. Поклонники ждали композицию несколько месяцев, без малого после ее премьерных фестивальных проигрышей. А для британского дуэта Тодд Парри это еще одна громкая работа, продолжающая их возвращение в центр прогрессив хаус-сцены. В свою очередь, голос Джона Мартина вновь объединяет артистов с эстетикой золотой эпохи шведского EDM, и прямо сейчас я предлагаю в этом еще раз убедиться.

0: Snow Static и Nour. Трек называется Digital Detox, цифровой детокс. Релиз уже появился в цифровых каталогах в версии Extended Mix, быстро привлек внимание поклонников современного мелодик хауса. Дроп, в свою очередь, состоялся 3 июля на Tribe Records, однако еще в конце июня прозвучал в подкасте Бипрада. Это, кстати, и был презент трека. После 26 числа в подкасте Игнита Firebeats, Night Service Sida с релизом Chami и сегодня Рекорд Лав Шоу. Итак, прямо сейчас Рекорд Лав Шоу на Static и Nour. Digital Detox.
1: Record Club. Team

Пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд. Моя личная телега Тимбокс. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза специально ловите. Этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению Рекорд Клаб Шоу в интернете. Так, далее по расписанию. Что у нас? Вторник, а значит в этом, в следующем части уже Рекорд Клаб от Нитрина и Баура, их новый микс. Ловите, не стесняйтесь, слушайте, любите, да? Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos, пока. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, на календаре 15 июля, экватор лета 2026-го, да. Время летит незаметно, и поллета уже позади. И сегодня, как обычно, мы встречаемся на Лакпер танцевальной, чтобы вы услышали лучший час треков со всего мира. Лучших танцевальных треков, на наш взгляд. Начнем с веселого летнего легкого хаус-трека Джоэл Кори, Whisper, далее Дэвид Пуэнтес, Пикабу, Офигенно You, Mouse in My Body и многие-многие другие. Это Нейтрино и Баур. 15 июля на календаре.

Ну что ж, продолжаем зажигать по-летнему. И на очереди новинка. Трек выйдет только осенью, но и прямо сейчас хотим представить его вашему вниманию. Трек моего коллеги диджей Баура, Джек Дайл и диджей Баур The Party. Да, Party Party on the Radio Record. Нейтриный Баур продолжает.

Ну и завершаем наш сегодняшний эфир треком от, конечно, маэстро Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. Human. Люди, человеки. Нейтрино Баур. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь на волнах первой танцевальной. Далее Лен Попова, технический перерыв. Ну что ж, друзья, входим во вторую половину лета. Всем хорошего настроения. Пока.

0: 391-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в техпере с гостевым миксом в стиле техно Роджер из Таганрога. Влад увлекся диджеингом и стал принимать активное участие в развитии и поддержании андеграунд-культуры еще 20 лет назад. И за это время он стал неотъемлемой составляющей промо-банд Digital Punks, Please Let Us Rave и Ночная Смена, организовавших сотни ивентов в родном городе Таганроге. Роджер является музыкантом лейблов Russian Techno и Monumental и участником экспериментального лайв-проекта The OP. Он также выпустил собственный альбом под псевдонимом Man in the Middle. В сетах Роджера можно обнаружить как классический саунд, так и экспериментальное техно на грани с другими стилями электронной музыки. У нас с вами ровно час. Я желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит гостевой микс в стиле техно от артиста из Таганрога. Зовут его Роджер. И я желаю всем приятного прослушивания.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Роджер из города Таганрог. Именно его гостевой микс в стиле техно мы слушали последний час на волнах Радио Рекорд. Что касается моих планов, то в ближайшую субботу я выступаю в Петрозаводске в пространстве «Культура». И буду рада видеть всех на этой вечеринке, кто поблизости. Welcome. Ну а пока я прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.